0: Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.
1: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Екатеринбург съезжаются участники и гости Всемирного фестиваля молодежи. Ожидаются представители 191 страны. Главным нововведением фестиваля стал отраслевой принцип отбора иностранных участников. В Екатеринбурге собираются лучшие представители 8 сфер. Это креативная индустрия, спорт, медиа, наука, предпринимательство и другие направления. Так, одной из программ фестиваля станет программа «Медиапоток», которая объединит создателей контента со всего мира. Среди подтвержденных гостей официальный представитель МИД России Мария Захарова, пранкеры Вован и Лексус, певица Татьяна Куртукова и другие. Об этом сообщили в оргкомитете. Фестиваль будет проходить в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. На площадках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге запретили электросамокаты. Как сообщили в мэрии, ограничения введены для безопасности участников и будут действовать до 20 сентября включительно. Ограничения уже работают. В мэрии обещают, что кикшеринговые операторы обеспечат полную блокировку проезда арендованных электросамокатов на указанных локациях. Напомню, что при проведении Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге частично запрещена продажа спиртного. Также будут ограничения в движении транспорта, сообщает агентство накануне. На заправке «Газпромнефти» ввели новые ограничения, запретили наливать бензин в канистры, даже если общий объем в баке и в канистре не превышает лимит в 40 литров. Об этом сообщили порталу Е1 водители. Говорят, что так на всей сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге и пригородах. Раньше там можно было спокойно приезжать с канистрами. На горячей линии «Газпромнефти» порталу Е1 подтвердили информацию о введении запрета на использование канистр, но уточнили, что он действует не по всей области, а точечно. Выходные на Среднем Урале будут дождливыми, но теплыми. Кратковременные осадки в большинстве районов области ожидаются в пятницу. После прохладной ночи до плюс 4 градусов днем 11 сентября по области 16-21. В Екатеринбурге днем кратковременный дождь и плюс 17. В субботу тоже ожидаются небольшие осадки. Днем по области до плюс 27 градусов, в Екатеринбурге плюс 20. В воскресенье чуть прохладнее. По области днем плюс 13-18. В Екатеринбурге дождь. Ночью плюс 12, днем до 15 градусов тепла. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Как пишет РИА Новости, производитель сможет выпускать под этим брендом в том числе автомобили, запчасти. Среди других категорий товаров – одежда, обувь, игрушки, печатная продукция. Кроме того, под этим брендом компания сможет заниматься различными видами деятельности, включая рекламу и производство фильмов. Автором фразы «Можно, а зачем?», которая превратилась в мем, стал руководитель проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олег Груненков. В интервью он так ответил на вопрос, может ли компания производить автомобили, аналогичные BMW. Доллар на пятницу 84.35, евро 98.29.
0: Реклама. Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня 11 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики обещают небольшой дождь. Ветер северо-восточный, он будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем температура составит 16-18 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу, радио, лето. Все включено, шоу.
2: Доброе утро, мои хорошие. 7 часов 12 минут. Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. Я рада вас приветствовать в эту пятницу. Мы ее ждали, и она случилась. Она пришла к нам, принесла с собой полные карманы всяческой радости. Леденцов, конфеток, мармеладок. Как тот кот, про которого я сегодня прочитала с утра, который буквально ежедневно практически своей хозяйке через окно приносит всякую полезную добычу. Но об этом я попозже обязательно вам расскажу более подробно. А сейчас просто пожелаю вам хорошего настроения и пускай пятничные дела, вы знаете, как тучки над горизонтом разойдутся и будет у вас вообще светлая, чистая дорога. А по дороге вы удачно и быстро заправитесь, чтобы с легким сердцем и хорошим настроением ехать вперед навстречу выходным.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 7:20 в Екатеринбурге. Сегодня 11 сентября 2026 года. На всякий случай напоминаю, около 100 дней у нас остается до Нового года, между прочим. Так вот, сегодня мощный энергетический день. Сегодня новолуние в знаке Девы. Это время глобальной перезагрузки, когда хаос отступает перед системным планированием. С точки зрения нумерологии, главное число дня – это тройка. Это число творчества, самовыражения, оптимизма и коммуникации. Нумерологи советуют провести этот день, генерируя новые идеи и фиксируя их обязательно на бумаге, так как они получат мощный стартовый импульс. Астрологические советы для всех знаков зодиака. Для представителей стихии огня – Овен, Лев, Стрелец. Новолуние заставит вас обратить внимание на рутину и планомерно решать повседневные, возможно, скучные деловые и финансовые вопросы. Стихия Земли – Телец, Дева и Козерог. Новолуние открывает вам портал для кардинального обновления жизни. Звезды гарантируют вам поддержку в финансовых карьерных делах, если решитесь на смену привычек и избавление от негативных установок. Стихии воздуха – это Близнецы, Весы и Водолеи. Сегодня на первый план у вас выйдут вопросы дома, семьи, а также пересмотр финансовых обязательств. Избегайте импульсивных трат и споров с близкими. Стихия воды – Рак, Скорпион и Рыбы. Вас ждет мягкий и гармоничный день, когда интуиция поможет найти нужные слова для примирения или заключения важных союзов. Проведите вечер с близкими людьми. Девиз сегодняшнего дня от Таро – чистый лист и точный расчет. Не ждите чудес, творите их сами, через дисциплину и логику. Все
1: включено, шоу. Радио Лето. Реклама.
2: Казанова. Ехал.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: бог его знает, но постоянно, и она фиксирует это все на видео, он, так сказать, то чипсы, то конфет, то, извините, прокладки. А однажды принес счастливый лотерейный билет. Да я бы такого кота вообще бы из рук бы не выпускал. Ну, разве что для того, чтобы отправить его в очередной раз на охоту. Расскажите про своих домашних питомцев в наших соцсетях, потому что нам очень интересно. Вдруг у вас кот тоже такой молодец. И хорошего дня. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Выходные уже не за горами, как и счастье не за горами. В Перми, но у нас в Екатеринбурге оно всегда, потому что на 98,9 FM настроены ваши приемники. Здесь радио «Лето» и летняя классная ваша любимая музыка. Меня зовут Юлия Никонорова. Продолжаем «Полет нормальный».
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
0: Но продолжаем мы действительно наш полет. Настроение отличное. 11 сентября, чудесный летний денек. И синоптики обещают нам температуру до 16-18 градусов в течение дня. Но, между прочим, в Сибири в этом году осень вообще аномальная. Который день уже ясная, жара под 30 градусов. Так что, если вы хотите из прохладного, такого нежного, уральского бабьего лета окунуться в настоящую сибирскую жару огненную, то можно рвануть, например, в Омск. Екатеринбург и Омск соединяет Транссибирская магистраль, так что вечером садитесь на поезд, утром уже на месте, в пути от 8 до 11 часов под стук колес. На самолете тоже можно, полно прямых рейсов, лететь меньше 2 часов. Класс! Омск – город с богатой историей, ему уже 310 лет, так что посмотреть там есть что. Он стоит на полноводной сибирской реке Иртыш. К нему спускается живописная пешеходная улица Чаханова-Лиханова. В Омском остроге, между прочим, провел 4 года в ссылке Федор Михайлович Достоевский. И в честь него тут есть литературный музей. Любинский проспект с его элегантными особняками 19-го, начала 20 века в стиле необарокко и модерн – это любимое место прогулок. Ну а в ресторанах можно попробовать блюда из косули, оленины, строганину из сибирской рыбы, там муксун, мельма, ай, вкуснятина и таежные десерты с брусникой и кедровыми орехами. В общем, погнали в Омск, пока там лето.
1: Все включено, шоу.
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 7.55 в Екатеринбурге. Вы слушаете «Радио Лето». Меня зовут Юлия Никонорова. До следующего часа мы с вами попрощаемся. А в следующем обязательно расскажу вам много всего интересного. Обязательно разыграем с вами приз. У вас будет возможность блеснуть своими кулинарными познаниями в игре «Не шведский стол». Ну и вообще будет классное настроение. Почему? Потому что пятница, потому что музыка, потому что солнце уже над Екатеринбургом вовсю сияет. И это значит, нас ждет только хорошее сегодня. На это и настраиваемся. Так и будет. Все, предсказываю.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Доброе утро. В Екатеринбурге сегодня стартует международный фестиваль молодежи. Он проводится по указу президента Владимира Путина. Фестиваль, который будет проходить с 11 по 17 сентября, соберет 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны. На площадках международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге запретили электросамокаты. Как сообщили в мэрии, ограничения введены для безопасности участников и будут действовать до 20 сентября включительно. Ограничения уже работают. В мэрии обещают, что кикшеринговые операторы обеспечат полную блокировку проезда арендованных электросамокатов на указанных локациях. Напомню, что при проведении международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге частично запрещена продажа спиртного. Также будут ограничения в движении транспорта, сообщает агентство накануне. В Екатеринбурге накануне обстреляли общественный транспорт. На этот раз пострадал 28-й троллейбус в Академическом районе. Вероятно, стреляли из пневматического оружия со стороны леса. Пострадавших нет. У троллейбуса разбито стекло. Хулиганов ищет полиция, пишет Е1. Выходные на Среднем Урале будут дождливыми, но теплыми. Кратковременные осадки в большинстве районов области ожидаются в пятницу. После прохладной ночи до плюс 4 градусов днем 11 сентября по области 16-21. В Екатеринбурге днем кратковременный дождь и плюс 17. В субботу тоже ожидаются небольшие осадки. Днем по области до плюс 27 градусов, в Екатеринбурге плюс 20. В воскресенье чуть прохладнее. По области днем плюс 13-18. В Екатеринбурге дождь, ночью плюс 12, днем до 15 градусов тепла. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» проиграл команде «Луки Энергия» и вылетел из розыгрыша Кубка России. Матч в Великих Луках завершился со счетом 2-1 в пользу хозяев. Команда «Луки Энергия» играет в дивизионе «Б» второй лиги России. Зимние туры в Египет подорожали для российских туристов на 10-20% по сравнению с прошлой зимой. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Сильнее всего рост цен заметен в 4 и 5 звездочных отелях и в Хургаде, и в Шарм-эль-Шейхе. Доллар на пятницу 84.35, евро 98.29.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на радио «Лето» представляет ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Сегодня, 11 сентября, синоптики обещают нам облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-восточный, он будет дуть со скоростью 4,9 метров в секунду, а температура в течение дня составит от 16 до 18 градусов.
0: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
3: 8:11 в Екатеринбурге. С вами Юлия Никонорова. Доброго утра вам желаю, отличного настроения под веселую, классную и позитивную музыку, которая звучит из ваших приемников. Пускай она у вас в душе тоже продолжает свое движение, танец внутренний. Даже если вы хотя бы просто шевелите пальцами ног, этого уже достаточно. Можно считать, что вы танцуете по пути к окончанию рабочей недели, к выходным. Через несколько минут расскажу вам о том, какие есть еще, помимо пятницы, поводы для того, чтобы сегодня отпраздновать. Поверьте, вы не будете разочарованы, это точно.
2: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 8:19 в Екатеринбурге. С вами Лилия Никонорова. Сегодня 11 сентября 2026 года. И пятница, да, и вот-вот уже начнутся выходные. А сегодня, между прочим, Всероссийский день трезвости. Официальный день, установленный Святейшим Синодом еще в 1913 году для борьбы с алкогольной зависимостью. Тут мы абсолютно поддерживаем, да, алкоголь вредит вашему здоровью. Но при этом не могу не упомянуть, что в этот же день уже много-много лет отмечается шуточный популярный праздник «День граненого стакана». Да, это не шутка, действительно, он есть. Он приурочен к тому, что 11 сентября 1943 года на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном впервые выпустили тот самый граненый стакан. Кстати, его дизайном занималась знаменитый скульптор Вера Мухина. Это та самая, которая рабочего и колхозницу поставила. Кстати, у этого стакана 16 граней, это важно. Почему? Потому что именно тогда, когда был создан этот стакан, в 30-е, там, 40-е годы, в столовых советских появились первые посудомоечные машины, и обычные стаканы там просто лопались. А вот 16 граней – это идеальное соотношение всех параметров, толстое стекло, и этот стакан выдерживал любую нагрузку. Ребра жесткости были вот прям правильные. Да, бронебойный стакан стоил 7 копеек и выпускался буквально миллиардными тиражами. Кстати, в арсенале каждой хозяйки советской, да и сейчас, наверное, есть идеальная мера. 200 миллилитров до ободка, 250 доверху. Вот он такой стакан, которым можно мерить муку, сахар и все остальное. Ну, а в честь дня граненого стакана, конечно, можно и сообразить на троих, а можно и чайку попить, как в поезде, из стакана с подстаканником. Красиво же. В общем, поздравляю вас. Праздник каждый день.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня давайте разберем неодушевленное существительное мужского рода – трюизм. Если говорить простым языком, трюизм – это общеизвестная избитая истина, ну или, иными словами, банальность. То, что понятно без слов и не требует доказательств. Например, «Волга впадает в Каспийское море» или «Здоровье лучше, чем болезнь». Само слово «труизм» родилось в Англии в 18 веке. Писатель Джонатан Свифт взял корень «true» – «правда» и превратил его в «правдизм» или «трюизм». Изначально так называли мысли, которые настолько очевидны, что произносить их вслух считается буквально дурным тоном. Но зачем же о них знать? Дело в том, что трюизмы – это любимое оружие маркетологов и манипуляторов. В рекламе часто говорят: «Все мы хотим лучшего для своих детей». Это неоспоримый трюизм. Услышав его, наш мозг подсознательно соглашается, расслабляется, и в этот момент нам легче продать любой товар. Интересно, сколько трюизмов вы заметите сегодня в окружающей жизни? А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 8:40 в Екатеринбурге. Продолжаем полет, продолжаем наслаждаться летними хитами на радио «Лето» 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. Сейчас нас с вами ждет конкурс «Не шведский стол» называется и посвящен сегодняшнему неофициальному празднику Дню граненого стакана, про который я чуть раньше рассказывала. Вы сегодня можете выиграть пригласительный билет в «Континент Синема Алатырь» абсолютно на любой фильм. Но для этого вам надо будет, во-первых, дозвониться к нам по телефону 23 90 98 и 9, а во-вторых, ответить правильно на мой каверзный вопрос. Итак, мы уже знаем, что стакан — это идеальная мера объема для кулинарии, а еще в нем можно приготовить в микроволновке кексик за 1.5 минутки буквально. Итак, вопрос: как же называется приготовленный в стакане кекс? Варианты ответа: капкейк, маффин, маккейк. Итак, если вы знаете правильный ответ или готовы угадать и попытать счастье, дозвонитесь нам по телефону 23 90 98 и 9. Мы ждем. Все включено,
1: шоу. Вы слушаете «Радио Лето».
2: Найдем.

0: Доброе утро, вы слушаете радио «Лето». Стартует игра «Не шведский стол», и у нас есть звонок. Здрасте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Лилия.
0: Очень приятно, Лилия. Меня зовут Юля. Как ваше утро?
1: Прекрасно, дозвонилась.
0: Я очень рада, что у вас получилось все. Вы уже знаете правильный ответ на мой вопрос, как называется кексик, приготовленный в микроволновке в граненом стакане. Варианты ответа на всякий случай озвучу еще раз. Это капкейк, маффин или маккейк?
1: Вот у меня два выбора, и я не знаю. Вот представляете?
0: Ну, попробуйте. Я в вас верю.
1: Вот или маффин, или вот третье название как?
0: Маккейк.
1: Маккейк.
0: Вот ну, выбирайте, я... выбирайте, подсказывать не буду. Вопрос да, простой.
1: Как, маккейк?
0: Маккейк.
1: Маккейк тогда.
0: Это ваш ответ.
1: Да, неверно, да?
0: Да верно, верно! Все правильно вы сказали. Молодец, Лили. Это правильный ответ. Действительно, капкейк готовится в чашечке. Изначально готовился, да? Шапочка из крема.
1: Да.
0: Маффин в специальном противне с выемками. Ну, а маккейк в стакане. Все верно. Я вас поздравляю. Вы выиграли пригласительный билет в «Континент Синема АЛЛАТРЬ» на любой фильм, на любой сеанс. Пожалуйста, проведите время в выходные с близкими, с, может быть, с молодым человеком. Вы с кем сейчас? Вы в автомобиле, судя по всему, да?
1: Я за рулем, каждое утро включаю и слушаю вас.
0: Как здорово, как приятно. Сейчас на работу едете, да?
1: Да, сейчас на работу в
0: как
1: это
0: там,
1: время.
0: Как там с пробками?
1: Ой, я живу в Березовском, у нас пробок нету, замечательно.
0: Ой, прекрасно. Заправились успешно, все хорошо?
1: 7 минут заправлялась в среду и была очень счастлива.
0: Слушайте, ну это лучшая новость просто на сегодняшний день. 7 минут на заправке вообще идеально. Я вас поздравляю, пускай все так же гладко, ладно и отлично у вас все складывается. На выходные-то планы еще какие-то придумали или ограничитесь походом в кино?
1: Ну, скорее всего, может быть, кино посмотрим. Надо выбрать, какой фильм, чтобы было интересно.
0: Обязательно, я уверена, вам понравится. Ну и не забудьте, конечно, будет хорошая погода, хоть и немножко дождливая. Может, выберетесь на природу, у вас там в Березовском, наверное, грибы уже пошли вовсю. Можно погулять. Классно.
1: Огород, естественно.
0: Ай, огород. Ну, ясно, там уже урожай. Кабачков-то много в этом году родилось?
1: Очень много. Всем раздаю много яблок. В общем, всех обеспечиваю, чтобы самой было мало работы.
0: Замечательно. Все хорошо устроили. Я вас поздравляю еще раз, Лили. Хорошего вам последнего рабочего дня. И пускай выходные будут по-настоящему насыщенными, такими вот изобильными, сочными, как ваши яблочки и кабачки.
1: Очень приятно. Всем большой привет. Ой, спасибо вам большое за ваше позитивное ваше настроение.
0: Спасибо
1: вам.
0: Что
1: вы нам его даете каждое утро.
2: Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Доброе утро. Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. В Нью-Дели он примет участие в мероприятиях 8-го саммита БРИКС и проведет ряд двусторонних встреч, пишет РИА. Сегодня президент России встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, посетит выставку «Иннопром Индия». Завтра встреча глав государств БРИКС и переговоры с лидерами ЮАР, Египта, Малайзии, Эфиопии и другими представителями стран объединения. В воскресенье запланирована встреча в формате БРИКС плюс с участием стран-партнеров. Между тем, Владимира Путина ждут на Урале. По данным СМИ, президент может посетить Всемирный фестиваль молодежи, который сегодня открывается в Екатеринбурге. Однако никаких официальных сообщений по поводу визита не было. Международный фестиваль молодежи будет проходить в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В город съехались 10 тысяч гостей, в том числе жители разных регионов России и представители 190 государств, пишет «Ядер». На Уктусе автобус выехал на встречную и влетел в легковушку лоб в лоб. ДТП произошло на улице Щербакова возле остановки опытная станция садоводства. По предварительной информации, 78-й автобус ехал со стороны Химаша. Возле остановки водитель решил резко развернуться, пересекая двойную сплошную, и не пропустил встречный ВАЗ-2112. В результате столкновения пострадал 18-летний пассажир легковушки. Молодого человека зажало в салоне, его вытаскивали спасатели, пострадавшего увезли в больницу. Отопительный сезон стартует в Екатеринбурге с 15 сентября. По традиции, в первую очередь, со следующего вторника тепло начнет поступать в школы, больницы, детские сады и другие соцобъекты. Затем начнут подключать и многоквартирные дома. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. До конца сентября тепло должно быть у всех. Производство красной икры в России в этом году может снизиться в 3 раза до 4 тысяч тонн с 12 тысяч в прошлом году. Такое развитие событий допускает Рыбный союз, сообщает Интерфакс. Причина в слабой лососевой путине. Предложение красной икры на российском рынке во втором полугодии этого года и в первом полугодии следующего, даже с учетом остатков от более успешной путины 2025-го, будет в 2-3 раза меньше объема среднегодового спроса, прогнозируют эксперты. При этом среднегодовой спрос на икру составляет от 12 до 15 тысяч тонн. Доллар 84.35, евро 98.29.
0: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
3: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
0: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня 11 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики обещают небольшой дождь. Ветер северо-восточный, он будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем температура составит 16-18 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: 9:10 в Екатеринбурге. Радио «Лето» продолжает радовать вас веселыми, любимыми песнями и летним настроением. Я вам расскажу, что надо делать в этот день, ну, по крайней мере, с точки зрения астрологии, нумерологии и тарологии. Если вы в это верите, непременно прислушайтесь, там есть дельные советы.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио «Лето»».

0: 9:21 в Екатеринбурге. Меня зовут Юлия Никонорова и расскажу вам о том, что на сегодня нам советуют астрологи, нумерологи и тарологи. Сегодня 11 сентября, очень мощный энергетический день. Новолуние в знаке Девы. Это время глобальной перезагрузки, когда хаос отступает перед системным планированием. С точки зрения нумерологии, главное число дня – это тройка. Число творчества, самовыражения, оптимизма, коммуникации. Нумерологи советуют провести этот день, генерируя новые идеи и обязательно фиксируя их на бумаге. Таким образом, они получат мощный стартовый импульс. Астрологические советы для всех представителей разных стихий. Например, стихия огня – это Овен, Лев и Стрелец. Новолуние заставит вас обратить внимание на рутину и планомерно решать повседневные, возможно, скучные деловые и финансовые вопросы. Стихия Земли – это Телец, Дева и Козерог. Для вас новолуние открывает портал для кардинального обновления жизни. Звезды гарантируют вам поддержку в финансовых карьерных делах, если решитесь на смену привычек и избавление от негативных установок. Стихия воздуха – это близнецы, весы и водолеи. Сегодня на первый план для вас выйдут вопросы дома, семьи, а также пересмотр финансовых обязательств. Избегайте импульсивных трат и споров с близкими. Водная стихия – рак, скорпион и рыбы. Вас ждет мягкий, гармоничный день, когда интуиция поможет найти нужные слова для примирения или заключения важных союзов. Проведите вечер с близкими людьми. Ну и, наконец, девиз сегодняшнего дня от карт Таро. Чистый лист и точный расчет. Не ждите чудес, творите их сами через дисциплину и логику. Хорошего вам дня в компании «Радио Лето». Все
1: включено, шоу. «Радио Лето». Реклама.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 9 часов 54 минуты в Екатеринбурге, радио «Лето» с вами. Меня зовут Юлия Никонорова. Прощаемся до следующего часа и уверена, что вы, куда бы вы ни приехали, вы и там тоже будете слушать радио «Лето», потому что буквально невозможно оторваться, потому что летнее настроение не отпускает. У нас на Урале бабье лето, у нас подступает уже вплотную классные выходные теплые. Уверена, что вы уже придумали, как вы будете в эти выходные отдыхать с близкими, с родными, с друзьями. Позвоните, если до сих пор еще ничего не спланировали, срочно звоните и договаривайтесь. Здорово провести время в субботу и воскресенье. Ну, а мы с вами услышимся буквально через несколько минут. Расскажу вам о том, куда можно слетать с Урала, чтобы еще пожариться на летнем солнце. И какие еще новости любопытные приносит нам лента интернета.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация». Новости.
1: Доброе утро. С 1 октября в России изменится порядок внесения наличных через банкоматы. Граждане смогут пополнять банковские карты наличными через банкоматы любых банков. Не нужно будет искать свой. Одновременно с удобством ЦБ утвердил строгую систему контроля. Если часть суммы внесена в одном отделении, а остаток через терминал другого банка, автоматизированная система заблокирует операцию, так как видит совокупный объем пополнений. Верхняя граница разовой операции зафиксирована на отметке 25 тысяч рублей, суточное ограничение 50 тысяч, месячный потолок 200 тысяч рублей на одного человека, сообщает общественная служба новостей. Уголовное дело завели на сотрудников Екатеринбургского водоканала из-за кризиса с водой, который возник минувшим летом в Екатеринбурге. В производстве следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга находится уголовное дело по факту необеспечения бесперебойного распределения воды в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками водоканала, говорится в документе, на который ссылается портал «Ядин». В Екатеринбурге неизвестные расстреляли троллейбус. Инцидент произошел на проспекте Академика Сахарова. Пострадал троллейбус 28-го маршрута. Об этом пишет телеграм-канал «Юралмэш». У транспортного средства сборки минского завода «Белкоммунмаш» разбито боковое стекло. В публикации телеграм-канал уточняет, что из людей никто не пострадал, а хулиганов сейчас ищет полиция, пишет «Уралинформбюро». Наталья Орейро летит в Екатеринбург. Звезда сериала «Дикий ангел» выступит на международном фестивале молодежи 13 сентября. Концерт состоится на площадке «Экспо». Там же на сцену выйдут в этот день Нанси Сидоров, ансамбль «Донских казаков», «Нилетто» и другие артисты. Наталья Орейро – известная певица, актриса из Уругвая. Большинство россиян ее помнят по роли девушки по имени Милагрос из популярного сериала «Дикий ангел». Фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Татьяна Буланова и Анна Семенович поругались из-за новой песни, которая может стать хитом. Демо-версию нового трека обе артистки получили от неназванного автора. Обеим трек понравился, и они не смогли договориться о том, кто получит новый хит. Семенович в интервью заявила, что у Буланова и так много хитов, и она могла бы уступить новую песню ей. Тем более, что Семенович, по ее словам, несколько лет назад познакомила Буланову с ее будущим мужем. Можно сказать, сделала главный подарок в ее жизни, пишет Стархит. Доллар 84.35, евро 98.29.
0: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
2: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на радио «Лето» представляет ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Сегодня, 11 сентября, синоптики обещают нам облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-восточный, он будет дуть со скоростью 4,9 метров в секунду, а температура в течение дня составит от 16 до 18 градусов.
0: Реклама.
5: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
6: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио «Лето». Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
0: Вы слушаете «Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 10:18. Вы слушаете нас в Екатеринбурге, Свердловской области и далее везде, где есть интернет-вещание и где можно к радио «Лето» подключиться и насладиться сочными летними хитами. Сегодня 11 сентября, у нас чудесная погода, солнечный денек ожидается, ну, возможно, и небольшие осадки. Если хотите еще пожариться на солнышке, то можно сгонять в Сибирь, потому что там сейчас аномальная жара под 30 градусов, и она еще несколько дней будет такая стоять. Можно слетать в город Омск. Очень удобно. Екатеринбург и Омск соединяет Транссибирская магистраль. Вечером садитесь на поезд, утром уже на месте. В пути от 8 до 11 часов по стук колес. Ну, на самолете тоже можно, конечно. Полно прямых рейсов. Лететь меньше 2 часов. Вообще, Омск – город с богатой историей. Ему уже 310 лет. Так что там есть что посмотреть. Стоит Омск на полноводной сибирской реке Иртыш. К нему спускается живописная пешеходная улица Чахана-Велиханова. В Омском остроге, если вы не в курсе, провел 4 года в ссылке Федор Достоевский. И в честь него тут есть литературный музей. Любинский проспект с его элегантными особняками 19-го, начала 20 века в стиле необарокко и модерн – это любимое место прогулок. Ну аж если зайдете в ресторан, там можно попробовать блюда из косули, оленины, строганину из сибирской рыбы – это муксун и нельма. Можно поесть таежных десертов с брусникой, кедровыми орехами. В общем, вкуснотища. Погнали в Омск! Там еще лето!
1: Вы слушаете «Радио Лето».
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Это происходит с каждым однажды.

0: 10:30 в Екатеринбурге. Радио «Лето» летними яркими хитами разгоняет дурные настроения и плохие мысли. Продолжаем. Кстати, если вы ничего не спланировали на выходные и собираетесь просто валяться, ничего не делать, лениться, высыпаться, подтупливать слегка, ноль осуждения, 100% понимания. Кстати, для таких, как вы, кто любит ничего не делать, по крайней мере, какое-то время, придумали даже специальный конкурс, фестиваль, чемпионат. Но об этом через несколько минут расскажу.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

Руки вверх напомнила, за что мы любим пятницу в офисе. Это расслабленный стиль. Причем он прослеживается не только в работе, но и в одежде. Дресс-код официально никто не отменял. Но негласно все немного мягче. Поэтому, скажу честно, пятница умеет делать офис чуть более человеческим местом. И это, пожалуй, ее главная суперсила. Ну а мы продолжим наполнять пятницу музыкой. Слушаем в ближайшее время в эфире «Радио Лето» дискотека «Авария», Диана Арбенина и группа «Лицей».

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Добрый день. Центробанк сегодня проведет очередное заседание Совета директоров по ключевой ставке. Большинство аналитиков, опрошенных порталом «Бизнес онлайн», считает, что регулятор, скорее всего, сохранит ставку на уровне 14%, либо чисто символически снизит ее на 0,25%. Оснований для более резкого смягчения или повышения ставки эксперты пока не видят. Сейчас ставка 14%, на этом уровне она находится с 27 июля. Режим беспилотной опасности введен в Свердловской области. Об этом сообщил утром губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. О подозрительных объектах нужно сообщать по телефону 112. Нельзя подбирать никакие обломки, пытаться их перемещать, а также снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотников, напомнил глава региона. Сегодня в Екатеринбурге начался международный фестиваль молодежи. В город съехались делегации из 190 стран мира. В Екатеринбурге открыли движение транспорта на новом участке развязки у Калины по правому проезду Сибирского тракта с выездом на Комсомольскую. В ближайшее время строители начнут реконструкцию левого проезда Сибирского тракта. На время ремонта по правой стороне организуют двустороннее движение. Предполагается, что все работы по строительству развязки, благоустройству ее территории будут завершены в ноябре. После реконструкции средняя скорость прохождения транспорта по путепроводу возрастет до 75 км/ч, сообщает «Новый день». В лесах Рижевского района отыскали 81-летнюю бабушку, которая пошла в лес за грибами, но заблудилась, набрела на болото и застряла там. Хорошо, что бабушка была подготовленной, у нее с собой был телефон, компас, спички и вода, рассказали в отряде «Лиза Алерт». Ее сразу же начали искать. Первыми в лес пошли полицейские, затем два сотрудника РМК «Поиск», но им пришлось эвакуироваться, потому что в лесу они встретили медведицу с медвежонком. Все это время бабушка была на связи в болоте и даже смогла развести там небольшой костер. За ней отправили вертолет «Лиза Алерт». В итоге пенсионерку нашли и спасли, сообщает «Е1». Самая пожилая жительница России Яха Хашагова отметила свое 121-летие. Бабушка живет в Грозном. День рождения у нее был 10 сентября. Ее поздравили медики, которые посетили долгожительницу в праздник и проверили состояние ее здоровья. Женщина чувствует себя хорошо, у нее праздничное настроение. Врачи наблюдают за ее самочувствием, говорится в сообщении Минздрава России. Доллар 84.35, евро 98.29.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: В эфире «Радио Лето» о погоде. Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Завтра в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северо-восточный 3,6 метра в секунду. Ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 17, плюс 19.
0: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Тяжесть в ногах, отеки и звездочки. У вас есть шанс избавиться от варикоза.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
1: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
2: Звоните 385-3001. Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Наша пятница в компании любимой музыки. Это «Радио Лето», с вами Саша Котов. Знаете, в пятницу все ощущается иначе. Задачи те же, но между ними появляются паузы. Кто-то смотрит в окно, кто-то идет за третьим кофе без особой причины. И это нормально, потому что впереди выходные, и организм уже начинает перестраиваться. И да, пусть наша трансформация будет приятной. Слушаем яркие, любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».
4: Не

«Мармеладный» — хит, который стал культовым для нескольких поколений в эфире «Радио Лето». И если уже планируете устроить перерыв, можно обсудить с коллегами на кухне, как что-то хорошо забытое в один момент становится вновь популярным. Пусть это будет такой неофициальный тимбилдинг с чашкой кофе. Кстати, еще одна тема для разговора — это циркадные ритмы. Подробнее расскажет Катя Савельева в рубрике «Вкус жизни». Ну а пока слушаем хит от Мари Краймбрери «Давай не ждать».

0: девчонку.
1: Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
2: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы замечали, что одни готовы сворачивать горы в 7 утра, а другие оживают только к полуночи? Это не лень и не привычка. Наши внутренние биологические часы настроены очень по-разному, прямо от рождения. Хронотип, то есть склонность быть совой или жаворонком, заложен в нас буквально генетически. Пытаться переделать себя бесполезно. Секрет эффективности в том, чтобы поймать свой пик. Жаворонкам важные дела лучше планировать до обеда, а совам переносить интеллектуальный штурм на вечер. Однако, друзья мои, часто мы сами превращаем себя в суперсов, буквально насильно, и виной тому наши глаза. В сетчатке есть особые клетки, они не видят предметы, но круглосуточно сканируют освещенность. И когда вечером мы включаем яркие люстры или смотрим в экраны, эти клетки бьют тревогу. Вокруг день. Мелатонин, гормон сна, блокируется. Чтобы урегулировать свои ритмы, за 2 часа до сна выключите вечерний свет. Перейдите на торшеры, бра или свечи. Дайте глазам понять, что день закончился. А вообще, больше всего повезло голубям. Так ученые называют людей с дневным хронотипом. И таких счастливчиков на планете большинство. Больше 50%. Это буквально универсальные люди. Они легко просыпаются в гармонии с солнцем и без труда вписываются в стандартный рабочий график с 9 до 6. И все-таки главное, не ломайте свою природу. Управляйте освещением, используйте свои биологические пики с умом, и вы забудете про вечную усталость. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
1: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

«Дай мне силу» — хит, который заряжает на рабочий процесс, словно зарядка смартфона. Кстати, получилась классная адаптация. Она даже стала успешнее, чем оригинал, с которым Дима Колдун представлял Беларусь на песенном конкурсе в Хельсинки. Но это где-то там, в 2006-м. Спустя 20 лет он среди хедлайнеров «Радио Лето». Спасибо, Дима, за классные воспоминания. Ну а мы продолжаем. Юлианна Караулова и хит «Просто так».

0: Екатеринбурге 13 часов. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Новости.
1: Добрый день. В России запущена связь 5G, сообщили в Минцифры. По данным ведомства, на первом этапе сервисы заработали в 16 городах, в частности, в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Сети 5G запустили все операторы «Большой четверки». Доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 миллионов человек. Как заявили в Минцифры, доступ к 5G в ближайшее время получат пользователи Android-устройств. В случае с айфонами решение зависит от компании Apple, отметили в ведомстве. До конца года доступ к 5G получат жители еще 50 городов. В Свердловской области 12 сентября, в День трезвости, запретят розничную продажу алкоголя. В магазинах будет действовать полный запрет. Ограничения не распространяются на продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. В России запрет на продажу спиртного в этот праздник ввели в 18 регионах. Кроме того, в отдельных районах Екатеринбурга этот запрет уже действует в период проведения Международного фестиваля молодежи, который стартовал в Екатеринбурге сегодня. Екатеринбуржцы назвали желаемый размер минимальной оплаты труда. Опрос провел сервис «Суперджоб». Екатеринбуржцы заявили, что их устроит МРОТ в 56,5 тысяч рублей. В то же время москвичи хотят 64 тысячи, жители Петербурга – 60. Самые умеренные запросы в Кирове, Волгограде и Ижевске – чуть более 50 тысяч. Напомню, официально минимальный размер оплаты труда в России с этого года составляет 27 093 рубля в месяц. Россия и Пакистан прорабатывают запуск прямого авиасообщения. Об этом РИА сообщил посол Пакистана в Москве. Он подчеркнул, что для развития бизнеса необходимы два элемента – рейсы и логистика. Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Arabia может возобновить полеты в Россию в октябре. При этом СМИ писали об отмене рейсов перевозчика в октябре и декабре. Однако в министерстве информацию не подтвердили и отметили, что речь идет о возобновлении полетной программы. В российских магазинах в будущем могут появиться роботы-кассиры. Об этом РИА рассказал замглавы Минпромторга Роман Чекушов. По его словам, человекоподобные машины смогут также выдавать заказы в пунктах маркетплейсов. При этом полностью заменять сотрудников роботами не планируется. Сейчас для торговли также разрабатывают системы машинного зрения и технологии, которые позволят роботам самостоятельно перемещать товары. Доллар 84.35, евро 98.29.
0: Реклама. Сердце радостно бьется от прекрасных новостей. Клиника сердца теперь в составе медицинских центров «Здоровье 365».
2: Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Выбирайте клинику сердца. Выбирайте «Здоровье 365». 8 марта, 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-6501. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра, 12 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северо-восточный, 3-6 метров в секунду. Ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 17, плюс 19.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето» 98,9 FM.

Под яркие любимые наши хиты открываем очередной музыкальный час. Это «Радио Лето». И если в голове уже крутится план, как уйти с работы пораньше, это не случайно. По статистике, каждый четвертый офисный сотрудник старается улизнуть с работы хотя бы на 15-30 минут именно в пятницу. И пока придумываете отговорку, принимаем удар на себя. Дима Билан устроит нам отличное прикрытие. Полуночное такси в эфире «Радио Лето».

Пятница, 11 сентября, за окном, в динамиках яркие любимые наши хиты, и мы с вами потихоньку возвращаемся к естественным ритмам. Заканчивается отпуск, начинается учебный и рабочий сезон, а значит, становится проще встроить новые ритуалы, привычки и цели в наше с вами расписание. Психологи называют это эффектом нового старта. Но тенденции последних лет, перемены в жизни лучше начинать с сентября, а не с января. Готовы попробовать? Тогда немного музыки, чтобы первый шаг было сделать проще. Слава, Мумитролль, Ани Лоракс поют в эфире «Радио Лето».

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

испортили сеть. Между нами своя атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.

0: Если кто-то из коллег в ритме «Аста ла виста» тихо прощается с офисом и двигается в сторону выхода, не спешите провожать его грустным взглядом. Остаются считанные часы до завершения рабочей пятницы, и на этой дистанции мы с вами вместе. Это «Радио Лето». Меня зовут Саша Котов, а вот группа «Чили» споет о нас. Про лето на «Радио Лето».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на «Радио Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
2: Казанова.
3: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, и к зазнобе я пошел.
2: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Добрый день. Еврокомиссия вновь вернулась к обсуждению вопроса о замороженных российских активах и о том, как передать их Украине. Предыдущую попытку заблокировала Бельгия, опасаясь контрмер со стороны Москвы, пишет Financial Times. Теперь Еврокомиссия планирует предложить варианты, которые могут устроить бельгийские власти. В Брюсселе подчеркивают, что их позиция не изменилась. В Екатеринбурге задержали группу, подозреваемую в хищении выплат у участников СВО. В один из банков пришла женщина, потребовала крупную сумму со счета своего, якобы гражданского мужа. Предъявила паспорт и доверенность. Поведение посетительницы вызвало подозрение у сотрудников банка. Они сообщили ей, что для подготовки наличных потребуется несколько дней. Когда женщина вернулась и получила 2,5 миллиона рублей, на выходе ее ждали оперативники. Задержаны также двое ее сообщников, все жители Омска. Ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи. Они убедили контрактника из Екатеринбурга, что помогут ему управлять его банковскими счетами и защитят его деньги. Он выдал доверенность. Возбуждено уголовное дело, задержанные под стражей, пишет «Новый день». Нового зала Свердловской филармонии не будет. Об этом заявил губернатор Денис Паслер. История, которая тянулась с лета 2018 года, завершена. За это время горожанам представили фантастический проект. Несколько раз назывались сроки строительства, но в итоге все закончилось, пишет Е1. На Свердловскую область надвигается циклон с дождями. Сегодня в регион начнет смещаться теплый атмосферный фронт, сформировавшийся из циклона над северным Казахстаном. Он объединится с системой над южным Приуральем и принесет в регион облачную погоду и осадки. Одновременно с юго-западной Сибири на восток области начнет поступать теплая воздушная масса. Благодаря этому пик потепления ожидается в субботу, пишет Федерал Пресс. Выходные будут теплыми и дождливыми. Сегодня в Екатеринбурге плюс 18. Завтра 21, в воскресенье 17. В начале следующей недели циклон продолжит влиять на погоду. В понедельник станет самым прохладным и дождливым днем. Плюс 15 и осадки, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Самая пожилая жительница России Яха Хашагова отметила свое 121-летие. Бабушка живет в Грозном. День рождения у нее был 10 сентября. Ее поздравили медики, которые посетили долгожительницу в праздник и проверили состояние ее здоровья. Женщина чувствует себя хорошо, у нее праздничное настроение. Врачи наблюдают за ее самочувствием, говорится в сообщении Минздрава России. Доллар 84.35, евро 98.29.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: В эфире «Радио Лето» о погоде. Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду. Ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 17, плюс 19.
0: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезни много. «Шанс» один. Единый телефон 385-00-1. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Радио «Лето» приближает выходные. С вами в студии Саша Котов и немного полезной информации для автолюбителей. С 13 по 15 сентября в центральной части Екатеринбурга введут ограничения. Причина – забег в рамках wellness-программы фестиваля молодежи. Учитывайте, планируя свой маршрут. Ну а мы продолжаем наполнять пятницу музыкой. Зиверт «Эгоистка» в эфире «Радио Лето».

Немного лирики от группы «Руки вверх» в эфире «Радио Лето». А что вы хотели? Пятница — это день контраста. Пока одни сидят с раздражающей улыбкой на лице, возможно, пришла зарплата на карту, кто-то стоит в пробке и мечтает как можно быстрее оказаться дома. Но скажу словами одного киногероя. Я не волшебник, я только учусь, поэтому изменить в вашем графике ничего не могу, но могу помочь сделать рутину приятнее. Слушаем вместе яркие любимые наши хиты. В эфире «Радио Лето» Леонид Агутин, Алсу и группа «А-студио». Oh,

украшал себя не только в отрябил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Продолжение пятничного плейлиста Жанна Фриски в эфире «Радио Лето». И замечали, что в пятницу в офисе что-то меняется в воздухе. Коллеги чуть охотнее смеются над шутками, чуть легче соглашаются на кофе, как будто все негласно договорились. Сегодня можно чуть больше быть собой. И это, пожалуй, лучшее, что есть в пятнице. Наверное, ее самая живая точка. Поэтому просто пожелаю вам классной пятницы и поставлю хит от Сергея Лазарева «Я не могу молчать».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый день. Роспотребнадзор дал разъяснение по поводу запрета заправки в канистры. Как пояснили в ведомстве, АЗС не должны отказывать в продаже топлива в подходящую канистру. Бензин нельзя наливать в стеклянную тару, а пластиковая канистра должна быть предназначена для нефтепродуктов и иметь соответствующую маркировку. Металлические канистры тоже разрешены. Поводом для разъяснений стала жалоба автомобилиста на одну из АЗС Петербурга. На запрет наливать бензин в канистры жалуются и екатеринбургские автомобилисты. В Екатеринбурге в детсадах всплеск кишечных инфекций. Некоторые группы уходят на карантин. Как рассказала агентство «Новый день» екатеринбурженка Александра, чья дочка ходит в муниципальный садик, сегодня родители предупредили о вспышке и о карантине, который вводят с понедельника. Медики информацию подтвердили и пояснили, что всплеск связан с тем, что дети возвращаются в коллективы после каникул, начинается обмен возбудителями инфекции, уточнил педиатр Павел Сазыкин. К 90-летию Уральского академического филармонического оркестра парфюмеры разработали фирменный интерьерный аромат, который станет частью атмосферы концертного зала на весь сезон. Над созданием парфюма работали более полугода. В разработке участвовали не только парфюмеры, но и сами музыканты, композиторы, администрация учреждения. Артисты выбрали 6 эфирных масел, которые у них ассоциируются с музыкой. Это грейпфрут и лайм, лаванда и иланг-иланг, кедр и кардамон. В конце сентября, в дни празднования юбилея оркестра, гостям подарят пробники музыкального парфюма, пишет «Комсомольская правда». У 17-летней екатеринбурженки украли 17-й iPhone Pro. Телефон вытащили из кармана в автобусе номер 48, когда пассажирка выходила на остановке у Радуга парка. Это было примерно в половине 9 вечера вчера. Мама девочки рассказала, что дочь в истерике, сама заработала на смартфон, чтобы его купить, работала по 12 часов на складе маркетплейса. Семья обещает вознаграждение тому, кто вернет гаджет. В полиции уже проводят проверку, пишет Е1. Продажи очков в России выросли на 12% за год. Средний чек увеличился на 13% и составил 4800 рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на чек-индекс. Одновременно пользователи Яндекс.Карт на 17% чаще стали искать салоны оптики. Офтальмологи связывают рост продаж с распространением нарушений зрения среди россиян. По данным Минздрава, проблемы со зрением есть у 30-40% населения или у 40-50 миллионов человек. Так, в 90-х годах близорукость к выпускному классу диагностировали у 20-25% школьников. Сейчас показатель достигает 50-60%. И все из-за гаджетов, говорят специалисты. Доллар 84.35, евро 98.29.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра, 12 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северо-восточный, 3-6 метров в секунду. Ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 17, плюс 19.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Жасмин открывает наш музыкальный час. Это «Радио Лето». И слушайте нас не только в FM-диапазоне при помощи приемника, который, возможно, устарел. Заходите с компьютера, планшета и телефона на сайт radioletofm.ru. Яркие любимые наши хиты доступны для вас в отличном качестве в любой точке страны. Пробуем, слушаем и улыбаемся. Ведь ваша улыбка делает офис гораздо дружелюбнее.

0: Вы в компании «Радио Лето», а значит, мы с вами на одной орбите. Кстати, на днях Ваня Дмитриенко устроит утренний концерт. Уверен, это ненадолго парализует Екатеринбург. За последние годы Дмитриенко стал звездой номер один не только в чартах, но и среди тех, кто собирает стадионы. Поэтому Ване пятерку за самоотдачу. А дальше в эфире «Радио Лето» Юлиана Караулова. «Самолеты».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на «Радио Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. «Радио Лето». Реклама.

0: заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Мечта.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. /2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня давайте разберем неодушевленное существительное мужского рода – трюизм. Если говорить простым языком, трюизм – это общеизвестная избитая истина, ну или, иными словами, банальность. То, что понятно без слов и не требует доказательств. Например, «Волга впадает в Каспийское море» или «Здоровье лучше, чем болезнь». Само слово «труизм» родилось в Англии в 18 веке. Писатель Джонатан Свифт взял корень «true» – «правда» и превратил его в «правдизм» или «трюизм». Изначально так называли мысли, которые настолько очевидны, что произносить их вслух считается буквально дурным тоном. Но зачем же о них знать? Дело в том, что трюизмы – это любимое оружие маркетологов и манипуляторов. В рекламе часто говорят: «Все мы хотим лучшего для своих детей». Это неоспоримый трюизм. Услышав его, наш мозг подсознательно соглашается, расслабляется, и в этот момент нам легче продать любой товар. Интересно, сколько трюизмов вы заметите сегодня в окружающей жизни? А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Пятница под яркие любимые наши хиты уже на финишной прямой. И если подводить итоги, пятница научила быстро принимать решения. Потому что никто не хочет уходить на выходные с хвостами. И вот тут происходит интересное. Задачи, которые откладывали всю неделю, вдруг решаются за час. Оказывается, горящие сроки в виде пятничного вечера работает лучше любого планировщика. Главное не забыть это ощущение в понедельник. О нем в понедельник и поговорим. С вами в эту пятницу на Радио Лето был Саша Котов, а дальше мои коллеги. Катя Савельева через 15 минут. Но для начала Ева Польна. Я тебя тоже нет. Всем классных выходных!

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Добрый день. Центробанк впервые с апреля 2025-го оставил ключевую ставку без изменений – 14% годовых. До этого 10 заседаний подряд регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия, отмечает издание РБК. Сентябрьское решение Центробанка полностью совпало с ожиданиями рынка. Большинство участников консенсус-прогноза агентства считали, что регулятор оставит ставку неизменной. Основную часть августа инфляция снижалась. Это следует из недельных данных Росстата. Но в первую неделю сентября цены снова стали расти на 0,05% за 7 дней. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при цели Центробанка 4%. Режим опасности от беспилотников действовал сегодня в Свердловской области 5 часов с 9 утра до 2 часов дня. Росавиация также вводила в Кольцово ограничения. Сохраняются задержки авиарейсов. Пассажиров просят уточнять время прилета и вылета самолетов, пишет издание «Новый день». Согласно онлайн-табло Кольцова, в основном задерживаются самолеты на вылет, около десятка рейсов, в том числе в Москву, Сочи, Новосибирск, Надым, Махачкалу, Новую Уренгу и другие. Один рейс в Москву отменен. В центре Екатеринбурга сегодня днем встали трамваи. Около 3 часов дня на площади 5 года собралась пробка из трамваев. Проезд по путям был перекрыт, на месте работают инспекторы ГАИ. Там ребенок плачет с повязкой на голове. Скорее всего, его сбили, рассказали очевидцы. В департаменте транспорта подтвердили информацию о задержке движения. Ну а ДТП сообщений нет, пишет Киодин. Причина – ожидание аварийной бригады, сообщили в Дептрансе. В направлении Урфу были задержаны трамваи, работающие на маршрутах 4, 8, 13, а также 15, 16 и 18. Решение о снятии яблока с выборов в Свердловское заксобрание вступило в силу. Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Свердловского облсуда, отменяющего регистрацию списка кандидатов по единому избирательному округу. Свердловский избирком уже принял меры к исполнению решения суда, пишет «Новый день». Удостоверения кандидатов в составе списка аннулированы. Напомню, ЛДПР требовала отменить постановление облсбиркома о регистрации списка яблока, ссылаясь в том числе на использование партией запрещенных соцсетей. Григорий Лепс сделал фотоколлаж с сыном Иваном, поддержав тренд на проверку генетического сходства в сети. Соответствующий пост появился на его странице. Певец использовал нейросеть, чтобы совместить два снимка по ключевым точкам. Свою публикацию Лепс подписал так: «Врываемся с Ваней в тренд. Вопрос, похожи?» Подписчики артиста активно отреагировали на пост. В комментариях отметили, что отец и сын очень похожи. Один в один, как две капли воды. Просто одно лицо, цитирует фолловеров «Вечерняя Москва». Сын Иван родился в браке Лепса с бывшей танцовщицей Анной Шаплыковой. Также у них есть две дочери. Пара развелась в 21-м году после 20 лет совместной жизни. Официальный доллар 84.35, евро 98.29.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: А сейчас о погоде на «Радио Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра в субботу, 12 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северный слабый, ночью от 9 до 11 градусов тепла, а днем плюс 17, плюс 19.
0: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Яркие, любимые, Наши хиты. Радио Лето. 98.9

0: Радио Лето. Реклама.
1: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: И всем, друзья, снова огромный привет. На календаре у нас долгожданная пятница, а это значит, что до старта выходных уже буквально рукой подать. Придем эти часы в правильной компании, и ближайший трек — это 100% сдака качества Димы Билана и Мари Краймбрери. Трек записали буквально с первого дубля. Мари сама сказала, что это была любовь с первой ноты. В общем, магия и ничего больше. Кстати, девчонки, приготовьте, следом за ними в эфир ворвутся легендарные «Отпетые мошенники». Будем ностальгировать вместе.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: были «Отпетые мошенники» на радио «Лето». Ну, а мы, друзья, продолжаем. И, кстати, о девушках, о мужчинах и вообще о нашей продуктивности. Вот вы кто? Сова, голубь или жаворонок? Ученые говорят, что все это наши циркадные ритмы, внутренние биологические часы. И если настроить их правильно и поймать свой пик работоспособности, можно горы свернуть. Ну, в пятницу, конечно, вечером главная задача наших биоритмов – настроиться на качественный отдых. А вкус жизни про циркадные ритмы через 10 минут на радио «Лето». Ну, а до этого с нами дуэт Егора Крида и Артика и Асти Карма, Митя, Фомина и легендарный «Все будет хорошо» трек, а еще Миша, Марвин и Ханна ждут нас дальше.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы замечали, что одни готовы сворачивать горы в 7 утра, а другие оживают только к полуночи? Это не лень и не привычка. Наши внутренние биологические часы настроены очень по-разному, прямо от рождения. Хронотип, то есть склонность быть совой или жаворонком, заложен в нас буквально генетически. Пытаться переделать себя бесполезно. Секрет эффективности в том, чтобы поймать свой пик. Жаворонкам важные дела лучше планировать до обеда, а совам переносить интеллектуальный штурм на вечер. Однако, друзья мои, часто мы сами превращаем себя в суперсов, буквально насильно, и виной тому наши глаза. В сетчатке есть особые клетки, они не видят предметы, но круглосуточно сканируют освещенность. И когда вечером мы включаем яркие люстры или смотрим в экраны, эти клетки бьют тревогу. Вокруг день. Мелатонин, гормон сна, блокируется. Чтобы урегулировать свои ритмы, за 2 часа до сна выключите вечерний свет. Перейдите на торшеры, бра или свечи. Дайте глазам понять, что день закончился. А вообще больше всего повезло голубям. Так ученые называют людей с дневным хронотипом. И таких счастливчиков на планете большинство. Больше 50%. Это буквально универсальные люди. Они легко просыпаются в гармонии с солнцем и без труда вписываются в стандартный рабочий график с 9 до 6. И все-таки главное, не ломайте свою природу. Управляйте освещением, используйте свои биологические пики с умом, и вы забудете про вечную усталость. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: 26 сентября на Радио Лето продолжается. С нами только что была Нюша, а совсем скоро вас ждет фирменный 20-минутный наш музыкальный нон-стоп. Кстати, еще сегодня мир отмечает праздник ласкового обращения. Я думаю, что вы со мной согласитесь, да и народная мудрость гласит: доброе слово и кошке приятно, поэтому обнимите тех, кто рядом, или отправьте теплое сообщение тому, кто далеко. Ну и немного нежности добавит этому дню Валерия. Слушаем ее «Ты где-то там». Группа «Серебро», «Дай мне шансы». Так красиво врывается в наш эфир раньше всех Сергей Лазарев.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Годовая инфляция в России составит 6-7%, сообщили сегодня в пресс-службе Банка России. Основной причиной такой динамики регулятор назвал временное сокращение производственных мощностей в отдельных отраслях. Центробанки ожидают, что после исчерпания влияния этих факторов и при сдержанном увеличении совокупного спроса устойчивая инфляция вновь начнет снижаться, говорится в сообщении регулятора, пишет Москва-24. В 2027 году показатель должен вернуться к целевому уровню в 4% и в дальнейшем оставаться около этой отметки, считают в Центробанке. В Саратове в результате атаки дронов поврежден склад компании «Озон». На месте работают экстренные службы. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Он отметил, что сотрудники склада были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. Руководство администрации Саратова и зампред правительства получили поручение организовать работу оперштаба и горячие линии для сотрудников, чьи вещи были повреждены. По словам губернатора, компания «Озон» предлагает различные меры поддержки для своих работников, пишет «Газета.ру». В Свердловской области одна из крупнейших сетей АЗС запретила наливать бензин в канистры. Об этом пишут водители в тематических пабликах о заправках «Газпромнефти» в Среднеуральске и в Пышме. Но такие запреты у компании не повсеместно, отмечает «Комсомольская правда» и напоминает, что в первую волну топливного кризиса «Газпромнефть» стала отпускать по 40 литров бензина на один чек, но ограничения на количество заправок не было, и водители могли встать в очередь второй раз и заправить еще 40 литров. Ранее губернатор области Денис Паслер сообщил, что сейчас топливо поступает ритмично, его распределяют равномерно между всеми заправками. Строительство масштабного терапевтического корпуса в Верхней Пышме завершится до конца года. Медицинскую помощь здесь смогут получать более 260 тысяч уральцев. Это пациенты из Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, Екатеринбурга и других свердловских городов. Строительство отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Общая стоимость работы и оснащения корпуса – более 5 миллиардов рублей. Ранее губернатор Денис Паслер сообщил, что за 2 года свердловские власти направили на развитие медицины в регионе на 25 миллиардов рублей больше, чем за предыдущие 5 лет. У Свердловской академической филармонии появился фирменный интерьерный аромат. Его разработали в честь 90-летия Уральского академического филармонического оркестра. Он станет частью атмосферы концертного зала на весь сезон, пишет «Уральский меридиан». Над созданием парфюма работали более полугода. Процесс курировал эксперт по сенсорным стратегиям Юлия Сафо. Верхние ноты аромата – грейпфрут и лайм. Его сердце – лаванда и иланг-иланг, база – кедр и кардамон. Флейтистка Мария Маркуль отметила, что для нее запах ели и скрипки неразрывно связаны, а кедр передает звучание деревянных инструментов. Презентовали аромат сегодня, 11 сентября. Официальный доллар 84.35, евро 98.29.
0: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
3: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследований на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
0: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в субботу, 12 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северный слабый, ночью от 9 до 11 градусов тепла, на днем плюс 17, плюс 19.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

радио «Лето» и вот такой честный трек «Обычный человек». А дальше у нас с вами великолепный вокал Кэти Топури. Кстати, Кэти не раз признавалась, она настолько близко к сердцу принимает свои песни, что иногда готова просто расплакаться прямо во время исполнения на сцене. Вот это я понимаю. Настоящая искренность и чистые эмоции. Тик-так, слушаем прямо сейчас Джиган, Юлия Савичева и Полина Гагарина на подходе.

0: Полина Гагарина на расстоянии, только что на Радио Лето. И наш традиционный привет всем, кто слушает нас на сайте radioletofm.ru через умные колонки, ну или прямо в нашей группе ВКонтакте. Нам безумно приятно получать от вас обратную связь и читать ваши сообщения на сайте. Спасибо, что вы с нами на связи буквально в один клик. Продолжаем двигаться в сторону выходных. И с нами солнечный позитивный трек от Ираклий. Стас Пьеха и «Елка» тоже на подходе. «Зеленые волны» и «Ровных дорог» всем, кто с нами в пути.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
2: Казанова.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

цветет в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Четверть этого часа с нами на радио «Лето елка» и, друзья, пятничные улицы нашего города традиционно закипают. Но мы продолжаем держать темп, тем более сегодня Екатеринбург официально превращается в мировую молодежную столицу. Стартует международный фестиваль молодежи. 10 тысяч гостей. Всем передаем огромный привет из 190 стран мира. Ну и чтобы пробки рассасывались быстрее, добавляем правильного темпа. Слушаем Родиона Газманова, мою Мишель и Катя Лель прямо сейчас. Пусть говорят на радио «Лето».

0: что-то поменять в своей жизни, самое время почистить память в телефоне, выкинуть ненужный хлам или просто начать пить воду по утрам. Все начинается с мелочей. Настраиваемся на баланс и ловим 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. По дороге в выходные с нами Анна Асти, группа Hi-Fi и Бурито. Встречайте!
1: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Ситуация на рынке топлива несет риски для роста цен не только напрямую, но и через косвенные каналы, заявила глава ЦБРФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке. По ее словам, прямой эффект виден сразу в ценах на бензин и дизель на заправках, но есть и косвенные эффекты, которые проявляются со временем. Транспортные и логистические издержки переносятся в цены других товаров и услуг. И в данных за август этот перенос заметен, отметила Набиуллина. Важно, чтобы повышение цен на бензин сегодня не превратилась в высокую инфляцию завтра, заключила глава Центробанка, пишет «Вечерняя Москва». Напомню, Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 14%, впервые не понизив ее с весны прошлого года. Тюменский тракт под Екатеринбургом встал в плотную пробку длиной 14 километров. Затор начинается до пересечения дублера Сибирского тракта и ИКАДа. Причина пробки – дорожные работы и большой дорожный трафик. Строители парализовали движение. Скорость от развязки с ИКАДом всего 5 километров в час по одной полосе. Сняли асфальт на мосту перед Косулино. Всего в двух местах максимум 10 метров. Возмущаются водители, цитируют их Е1. В Уралправтодоре предупредили, что затруднено движение на автодороге Р-351 в сторону Тюмени. Дорожные работы начались сегодня. Их обещали сегодня же и завершить. Решение о снятии яблока с выборов в Свердловское заксобрание вступило в силу. Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Свердловского облсуда, отменяющего регистрацию списка кандидатов по единому избирательному округу. Свердловский избирком уже принял меры к исполнению решения суда, пишет «Новый день». Удостоверение кандидатов в составе списка аннулированы. Напомню, ЛДПР требовала отменить постановление облсбиркома о регистрации списка яблока, ссылаясь в том числе на использование партией запрещенных соцсетей. В Екатеринбург на фестивале российских брендов приедет стилист и король гламура Сергей Зверев. Мероприятие состоится 19 и 20 сентября. В первый день фестиваля гостей ждет дефиле, на котором свои изделия представят более 25 дизайнеров из разных регионов России. Режиссером-постановщиком показа стала Анна Паламарчук, которая на протяжении многих лет работала в Доме моды Вячеслава Зайцева и на показах Пьера Кардена во Франции. Зверев – специальный гость фестиваля. На второй день запланирована деловая программа, посвященная развитию культурных индустрий в России, пишет «Комсомольская правда». Лариса Долина ответила на призывы уйти со сцены из-за возраста. Свой пост она разместила в Телеграм, назвала себя богатым человеком, а к богатству отнесла своих друзей и близких, творчество и веру в людей. Певица напомнила о том, что причастна к появлению нового поколения звезд и назвала это своим ответом тем, кто ждет ее ухода, пишет газета.ру. Ранее, комментируя скандал с продажей квартиры под воздействием мошенников, народная артистка сравнила себя с Марией Магдалиной, назвала эту ситуацию испытанием, которое послал ей Господь. Долина подчеркнула, что пережила это, перевернула страницу и живет дальше. Официальный доллар 84.35, евро 98.29.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в субботу, 12 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северный слабый, ночью от 9 до 11 градусов тепла. На днем плюс 17, плюс 19.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

звучание группы «Градусы» открывает новый час ярких, любимых наших хитов. И я напомню вам о том, что вы слушаете нас и в умных колонках. Для этого просто скажите «Включи радио лето». Следом за «Градусами» у нас обворожительная Ольга Серябкина. Ее трек «Бывалый лучше». А еще легендарная коллаборация, проект «На заре» и «Дискотека авария» вместе с Кристиной Арбакайте. Вечер на радио лето в самом разгаре. Пятница. Отдыхаем и движемся вместе дальше по дороге выходные. С вами я, Катя Савельева. Добрый вечер.

0: Продолжаем диджей-демиксеры, друзья. И знаете, само название проекта «На заре» идеально подводит нас к очередной очень важной теме. Кто-то из нас встречает зарю, только ложась спать, а кто-то в этот момент уже бодро заваривает кофе. Я говорю про жаворонков, сов. Оказывается, еще есть и голуби. Через 10 минут в рубрике «Вкус жизни» расскажу, как работают наши циркадные ритмы. Будем разбираться. Не пропустите, будет максимально полезно. А пока настраиваем наши биологические часы на субботу и воскресенье. Слушаем Сергея Лазарева и Полину Гагарину. Звонки и Иванушки Интернешнл тоже скоро с нами.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама. Мечта.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы замечали, что одни готовы сворачивать горы в 7 утра, а другие оживают только к полуночи? Это не лень и не привычка. Наши внутренние биологические часы настроены очень по-разному, прямо от рождения. Хронотип, то есть склонность быть совой или жаворонком, заложен в нас буквально генетически. Пытаться переделать себя бесполезно. Секрет эффективности в том, чтобы поймать свой пик. Жаворонкам важные дела лучше планировать до обеда, а совам переносить интеллектуальный штурм на вечер. Однако, друзья мои, часто мы сами превращаем себя в суперсов, буквально насильно, и виной тому наши глаза. В сетчатке есть особые клетки, они не видят предметы, но круглосуточно сканируют освещенность. И когда вечером мы включаем яркие люстры или смотрим в экраны, эти клетки бьют тревогу. Вокруг день. Мелатонин, гормон сна, блокируется. Чтобы урегулировать свои ритмы, за 2 часа до сна выключите вечерний свет. Перейдите на торшеры, бра или свечи. Дайте глазам понять, что день закончился. А вообще больше всего повезло голубям. Так ученые называют людей с дневным хронотипом. И таких счастливчиков на планете большинство. Больше 50%. Это буквально универсальные люди. Они легко просыпаются в гармонии с солнцем и без труда вписываются в стандартный рабочий график с 9 до 6. И все-таки главное, не ломайте свою природу. Управляйте освещением, используйте свои биологические пики с умом, и вы забудете про вечную усталость. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».

0: Новости.
1: Добрый вечер. Центробанк в пятницу впервые с апреля 2025 года оставил ключевую ставку без изменения – 14%. До этого 10 заседаний подряд регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия, отмечает РБК. Решение ЦБРФ полностью совпало с ожиданиями рынка, отмечает агентство. В августе инфляция снижалась, но в первую неделю сентября цены снова стали расти. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при цели Центробанка – 4%. Регулятор заявляет, что годовая инфляция в России составит 6-7%. Главная причина – временное сокращение производственных мощностей в отдельных отраслях. В Екатеринбурге и окрестностях ввели новые ограничения на некоторых заправках «Газпромнефти». Кроме лимита в 40 литров бензина на машину, невозможно залить горючее в канистры, пишет Е1, ссылаясь на автомобилистов. По словам водителей, операторы без проблем заправляют машины, но при попытке перенести пистолет в принесенную емкость блокируют подачу топлива, даже если не исчерпан установленный лимит. На горячей линии для клиентов «Газпромнефти» подтвердили запрет на использование канистр, но сообщили, что он действует точечно, не по всей области. Между тем, водители отмечают, что в последние дни очереди на заправках стали исчезать, и не только в Свердловской области. В Екатеринбурге полиция ведет проверку кражи дорогого смартфона в автобусе 48-го маршрута. 17-летняя девушка сама заработала на iPhone 17 Pro на складе маркетплейса, трудилась по 12 часов, об этом рассказала ее мама. Смартфон вытащили неизвестные из кармана, когда пассажирка выходила на остановке у Радуга парка. Девочка очень переживает из-за кражи и подозревает в ней девушку в худи и в кепке, которая выходила вместе с ней из 48-го автобуса на остановке у Радуги. Семья обещает вознаграждение за возвращение гаджета, пишет Е1. В Свердловской филармонии презентовали фирменный интерьерный аромат. Его разработали в честь 90-летия Уральского академического филармонического оркестра. И он станет частью атмосферы концертного зала на весь сезон. Верхние ноты аромата – грейпфрут и лайм, сердце – лаванда и иланг-иланг, база – кедр и кардамон, пишет Уральский меридиан. Между тем, нового зала в Свердловской филармонии не будет, об этом заявил губернатор Денис Паслер. Зал планировали построить в районе улицы Первомайской и Тургенева. Ради этого расселили и снесли пятиэтажный дом. Но позже реализацию проекта отложили на неопределенный срок, напоминает «Коммерсант». Башкирская этногруппа «Айола» презентовала новую песню под названием «Аманат». Название переводится как «Наследие предков». В тексте упоминаются 8 эпических сказаний из разных уголков мира. Свой альбом, посвященный эпосу «Урал-Батыр», группа начала издавать в прошлом году с огромным успехом по всему миру. В мае этого года уфимские музыканты выступили вместе с певицей Алсу на премии «РУ-ТВ» с народной песней «Ай, былым-былым». И одержали победу, напоминает газета.ру. Официальные курсы валют на выходные: доллар 84,26, евро 97 рублей 87 копеек.
0: Реклама.
2: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра в субботу, 12 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северный слабый, ночью от 9 до 11 градусов тепла, а днем плюс 17, плюс 19.
0: Реклама.
6: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
7: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Тяжесть в ногах? Отеки и звездочки? У вас есть шанс избавиться от варикоза.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
1: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
2: Звоните 385-3001.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе трожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

Екатеринбурге 11 вечера.

надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Вы слушаете радио Лето 98.9 FM.
2: Если хочешь танцевать.

земля, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю.

0: я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был сам.
4: Сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем. Я тебя люблю.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

доводил меня белым требезги посуд. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.